Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124 770 047 19 19 140.

0: 2-2-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-40-76-29. Город Москва. 18+.
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Рок-радио представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай «Лав-радио».
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.

0: меньше минуты.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: РВБ, ОГРН, 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва, 18+.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

0: А в каком магазине можно купить все для школы?
1: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
2: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам в 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
9: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

0: 7 утра в столице.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Пробуждаемся, поднимаемся, ну и, конечно же, радуемся. Лето все еще продолжается. Это утро среды. Меня зовут Макс Фабиан и утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Друзья, здравствуйте, доброе утро. И, как я уже сказал, давайте сделаем этот день ярким, музыкальным, ну и, конечно, победным для каждого из нас. Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» специально для этого здесь, в эфире Лав Радио. Послушаем музыку, обсудим сегодня много интересных тем, ну и, конечно же, вручим подарки. Так что обязательно оставайся с нами. Прямо сейчас «Медуза» Генрика Мамайл только для тебя.
1: Спонсор утреннего шоу – АО «Суточно».

искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах, хоть ты внутри

от Паул здесь в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой 7:20 в Москве и полет, могу сказать, уже нормальный. Нормальный, это значит, что мы проснулись, готовимся к рабочей среде, но, естественно, заряжаем этот день лучшими эмоциями. Я, Макс Фабиан, буду с тобой сегодня все это утро и еще даже немножечко времени, так что давай вместе попьем хороший кофе, попьем хорошую музыку, послушаем хорошую музыку, ну и, конечно же, сделаем день ярким. Погнали дальше, Терри Свимс через пару минут.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Стив Эдвардс, World Hold On, или Мир, держи, здесь в эфире Love Radio. Я думаю, что мы с тобой тоже прямо сейчас поддержимся за предсказания звезд. Погнали в наш гороскоп. Старт трип немедленно.
1: 3, 2, 1. Старт трип.
2: Овны.
0: Обращайте внимание на мелочи, они могут раскрыть новые шансы.
2: Тельцы.
0: Используйте свои творческие способности для решения рабочих задач.
2: Близнецы.
0: Ваша энергия сбивает с ног, пора этим воспользоваться.
2: Раки.
0: Искренний разговор с близким человеком поможет снять напряжение.
2: Львы.
0: Сегодня старайтесь избегать конфликтов.
2: Девы.
0: Не позволяйте непредвиденным обстоятельствам выбить вас из колеи.
2: Весы.
0: Возможен удачный день в финансовых делах у весов.
2: Скорпионы.
0: Способность гибко реагировать на изменения поможет вам избежать стресса.
2: Стрельцы.
0: Старайтесь сохранять хладнокровие, даже если вокруг все кипит.
2: Козероги.
0: Не бойтесь проявлять свои лидерские качества и организовывать рабочие процессы.
2: Водолеи.
0: Непрерывный труд может привести к усталости. Дайте себе время на отдых.
2: Рыбы.
0: И для всех рыб действуйте решительно, ничего не бойтесь, вселенная подскажет путь. Мне кажется, это можно отнести ко всем знакам зодиака. Прямо сейчас мы действуем решительно и движемся дальше. Совсем скоро Girl on Couch и Billy Ted.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: сниму на суточно.ру.
1: Красавцы. Лав Радио. Реклама.
2: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Майли Фасты в ремиксе Астера. Здесь в эфире Love Radio только что. Прислушайся ко вселенной. Поет Кальбостани здесь на волнах Love Radio. Красавцы, с тобой. Мы практически завершаем этот час. И в финале я хочу напомнить, что уже для двух слушателей Love Radio это лето точно станет особенным. Это я имею в виду победителей грандиозного летнего проекта «Билеты в лето», который уже скоро отправится в Грецию, а также в Италию. Их ждут морские круизы из Сочи на лайнере Astoria Grande по системе. Все включено. Если хочешь стать третьим счастливчиком, участвуй в финальном этапе нашего летнего движа, который мы назвали «Турецкий вайб». Внимательно слушай эфир, и сказочное путешествие может стать твоим. Все подробности и правила акции уже есть на сайте loveradio.ru, категория 18+. Ну а через пару минут с нами Алекс Уоррен, «Fever Dream». Оставайся.
1: Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: ему на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса.

0: бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР
3: 121-27-46-29. Город Москва, 18+. Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
7: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
9: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
10: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
11: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
12: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
13: Телеканал «Пятница» представляет.
14: Я наследник рэпера Гуфа.
15: Младшая сестра Мии Бойко.
16: Я сын Алены Свириной.
13: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Москве 8 утра. Love
1: News. Россиян будут информировать о кредитах через госуслуги. Полисы ОСАГО стали дороже для аварийных водителей. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Кредитные микрофинансовые организации с 1 октября 2027 года будут обязаны сообщать гражданам через госуслуги о подписании с ними договора потреб кредита или займа. Уведомление будет содержать все детали – ставку, сумму и срок. Если сумма займа или кредитный лимит превысит 50 тысяч рублей, в сообщении появится информация о праве клиента отказаться от получения ссуды. Ожидается, что мера поможет не допустить ситуации, когда кредиты оформляются без ведома заемщика или под давлением мошенников. Средняя стоимость ОСАГО для аварийных водителей резко увеличилась на 10%, почти до 37 тысяч рублей. Это связано с отложенной реакцией на расширение тарифного коридора Центробанка, а также с повышением убыточности полисов на фоне роста цен на запчасти. Документалка «Линкин Парк» выйдет за границей 30 сентября. Лента расскажет о возвращении группы и создании альбома под названием «From Zero». В картине покажут редкие архивные кадры, бэкстейджи и живые выступления. У Дакоты Джонсон новый роман, а Юлия Зиверт получила свою первую роль на большом экране. Подробности на сайте lafradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. Лаврадио стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами, слушай Лаврадио там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся с тобой ровно через час.
0: Ну а мы врываемся с тобой в новый час музыки. Красавцы здесь, 8.02 в Москве. Ну и пришло время, конечно же, нам поговорить на самые интересные и яркие темы через пару секунд форум, так что делай громче и оставайся. Начинаем с вами общение, наше сегодняшнее утреннее, и поговорим на тему воспитания детей, а также помощи родителей нам. Но бывают ситуации, когда мы не просим наших любимых родителей помогать нам в воспитании, и сами вроде как справляемся, но они все равно как бы навязывают свое участие в воспитании детей. И вот как вы относитесь к этому, вот как ограничить их, точнее своих детей от этого, от этой помощи и, в принципе, очертить границы, не обидев и не расстроив родителей. Ну, в общем, как вы отнесетесь к тому, что ваши родители будут в кавычках помогать вам воспитывать ваших детей? Пишите в наш мессенджер Макс по номеру 8-915-300-106-6. Ну, или же прямо сейчас я ставлю кружочек в нашем канале. Там тоже можно будет обсудить. Я все зачитаю, будем общаться, так что погнали вместе.
2: Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: Для тебя танцевальное настроение. 8 часов 12 минут в Москве. И мы с тобой начинаем наше общение в форуме.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: На тему того, как безопасно, ну и, наверное, все-таки без конфликтов очертить границы в отношениях между детьми, собственно, вами и родителями в воспитании именно ваших детей. В общем, какие у вас есть мнения по этому поводу, пишите в наш МАКС 8-915-300-106-6 или же я уже в нашем канале оставил кружочек, под ним можно комментарий ваш писать. Истории тоже приветствуются. Я вот тут сейчас посмотрел, погуглил и интересные инструменты для этого рекомендуют всяческие психологи. Главный вот секрет, который они пишут, это сместить фокус с критики родителей, их поведения, собственно, навязчивой помощи на благодарность за их заботу, при этом вот как-то оставаться твердо главным взрослым в жизни своего ребенка. В общем, благодарность в первую очередь. Начинать разговор с родителями, с вашими родителями, со взрослыми нужно с признания их любви и благодарности, ну а потом уже говорить, что о своих чувствах, что вам нравится, что вам не нравится, разделять границы и обязанности, вот в чем вам действительно нужна от них помощь, X8 благодарить за это, и что вы сами хорошо делаете, с чем вы справляетесь, или, например, что не хотите передавать в их руки. Пишите свое мнение о том, как не обидеть родителей в ограничении, разграничении воспитания ваших чад, все прочитаю, все обсудим, ну а пока что послушаем Хабиба, моя малышка. Дальше здесь Джоэл Кори, Whisper.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: Сейчас Keep Watching. Продолжай смотреть. All Tate McRae здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. 8.20 в столице. Обсуждаем воспитание детей в нашем форуме.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Что думаешь ты, как не обидеть родителей, когда нужно отграничить их участие от воспитания ваших детей? Интересно ваше мнение. 8-915-300-106-6. Наш мессенджер Макс. Ну или в нашем канале есть сообщение, где можно оставить свой комментарий. Там уже Ксения написала нам, что надо выслушать и сделать по-своему. Я абсолютно соглашусь с этим. Но добавлю, что, конечно же, не вступать в полемику с родителями и не вызывать тем самым горячих споров. Потому что они воспитывали нас совершенно по-другому. И, можно сказать им, что, спасибо за совет. Конечно, вы вырастили меня таким образом. Но вот наш ребенок будет воспитываться так-то и так-то. Мы очень ценим, например, мам, твое желание побаловать внука сладким, но мы даем ему сахар только, не даем сахар до 3 лет по рекомендации врача. В общем, это к чему? К тому, что есть возможность сослаться на авторитетов. В данном случае это врачи. Ну или, например, дать альтернативную задачу родителей, сделать их главными по какому-то безопасному и приятному для них процессу, тому, который вас тоже устраивает, что вот они будут выполнять эту самую задачу в воспитании вашего ребенка, ну и тем самым обойти все конфликты и, как говорится, сгладить острые углы. Что вы думаете по этому поводу? 8-915-300-106-6. Как не обидеть родителей в ограничении их в участии в воспитании ваших детей? Пишите, интересная тема, обсудим. Ну а пока что двинемся дальше. DJ Gosh, Jason Derulo, Melody Michika через пару минут.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Прямо сейчас Marshmello Portugal The Man с треком Феникс в утреннем шоу Красавцы Love Radio 8.34 в Москве. Мы движемся дальше. У нас форум и наше обсуждение воспитания детей и участие в этом родителей.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Как сказать мягко, но твердо родителям, что не надо принимать участие мама, моя любимая, в воспитании моего сына или дочери? В любом случае, 100% оградить нельзя детей от участия родителей, или родителей от участия в воспитании детей. Но так или иначе, как разделить обязанности и донести до своих любимых взрослых, что здесь я сам справлюсь или сама справлюсь, не надо здесь. Вот займись лучше вот этим. Значит, пишите, что думаете по этому поводу в наш мессенджер Max 8915-300-106-6 или же в наш канал, там есть формочка для ваших комментариев. В общем, что еще нам рекомендуют не только наши слушатели, но и психологи? Последовательность. Не менять правила игры и общения в зависимости от своего настроения. Держите единую позицию вместе с супругом. Если вчера было так, то завтра ваше настроение изменилось, не надо менять правила. А как правильно и мягко сказать родителям, что не нужно участвовать, например, в нарушении режима сна? Мама, мы очень рады, как пример, что вы так весело провели время с ребенком, но если нарушить режим сна, малыш потом сильно плачет. Пожалуйста, укладывайте его ровно в 3. То есть такая просительная форма, не надо делать так, как мы вам не велели. В общем, мы продолжаем обсуждать эту тему, как не обидеть родителей в том, что мы не хотим, чтобы они участвовали в воспитании детей. Пиши свое мнение в наш Макс.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Now, VBRX Ozuna, Star с утренним шоу Красавцы Love Radio. Прямо здесь и прямо сейчас, как говорится, 8.50 в Москве. Завершаем наш форум. Обсуждали воспитание детей и участие родителей в этом процессе.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Какие выводы можно сделать, основываясь на все, что было сказано, процитировано, прочитано и, в общем, надумано за этот час? В общем, как не обидеть родителей в воспитании ваших детей, когда родители, взрослые, хотят принимать уже чрезмерно много внимания, участия и уделять внимание вашим детям? Значит, как выставить границы без конфликта? Мы сегодня поговорили о том, что нужно в первую очередь подходить к вопросу через благодарность. Мама, спасибо. Спасибо, мама. Но иди, Лешенька тут справляется сам. Или я все контролирую. Мама, иди, пожалуйста. Разделять зону ответственности — это тоже умно и логично, как мне кажется. Определить, в чем, что можно доверить маме или, получается, в данном случае бабушке или дедушке. И именно это действие, именно эту задачу оставить главное у них, а дальше сказать: я справляюсь, все в порядке, опять же, иди, я тебя позову, я тебя люблю. Ну и последовательность, конечно же, в своей позиции. Если вчера вы сказали, что лучше так, и сегодня ваше настроение поменялось, не надо менять вашу позицию, иначе родители не поймут совсем ничего, как быть тогда, и у вас могут быть конфликты. В общем, избегайте конфликтов, сглаживайте углы, пусть ваши дети растут здоровыми, красивыми, и ваша семья будет яркой и наполненной крутыми эмоциями. На этом мы завершаем наш сегодняшний форум. Завтра тоже будут темы. Спасибо за ваше участие. Ну а до конца часа Timber City ждем. Дальше D.O.D. Easy. Бизу.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Проверьте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: О, Т-Моб. Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
4: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: 9 утра в Москве. Love
1: News. Госдуме предложили новую меру поддержки семей с детьми. Названы красные флаги при сделках с недвижимостью. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. В Госдуме выступили с предложением засчитывать период ухода за ребенком до 3 лет в непрерывный трудовой стаж. По словам депутатов, правила должны касаться и отцов, и других родственников, которые официально оформили отпуск по уходу за детьми. Напомню, пауза в стаже оказывает влияние на размер больничных, условия получения некоторых льгот и надбавок. Эксперты по недвижимости назвали красные флаги при сделках с жильем. Это отказ пройти медосвидетельствование при сомнениях в дееспособности, признаки давления на пожилого собственника, упоминание им перевода денег на якобы безопасные счета или третьим лицам, просьба занизить стоимость объекта в договоре и продажи квартиры по доверенности. Россиян до конца года ожидают еще 2 сокращенные рабочие недели. Первая в ноябре по случаю Дня народного единства, а вторая в декабре с 28 по 30. Включай Лав-Радио-чат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня по Москве и по пятницам в 9 утра. Смотри специальную подборку клипов и общайся прямо в эфире. Отсканируй QR-код с экрана или найди отдельный пост в группе Лав-Радио ВКонтакте и оставляй свои признания в любви или сообщения о знакомстве. Лучшие послания прозвучат еще и в вечернем эфире по средам. Возрастное ограничение 16+. Дрель – лучший антидепрессант для россиян. Больше 60% опрошенных заявили, что ремонт помогает им отвлечься от забот и поднять настроение. К слову, в ходе другого опроса аналитики выяснили, что около 30% россиян чувствуют себя спокойнее во время езды на самокате, а больше 20% таким образом восстанавливают эмоциональное состояние. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
2: Красавцы Лав-Радио. Летний сезон.
0: Это «Красавцы Лав-Радио» с тобой. Спасибо за новость от Гали Ростовой. Про дрель, в принципе, вдохновляет. Но сейчас я успокою твое состояние морально еще сильнее. Вот-вот-вот Росстандарт рекомендовал поощрять сотрудников, а не принуждать их к работе. Что это значит? ГОСТ на нормальное отношение к сотрудникам приняли в России. И по новому стандарту людей надо мотивировать, а не заставлять работать. Все, кто сейчас едут на работу или слушают нас на своих местах, кто занимается руководящие должности. Друзья, пожалуйста, услышьте нас. Все, по новому стандарту людей нужно мотивировать, а не заставлять. И также по этому стандарту запрещается булить, перегружать. Давайте записывать и подчеркивать капсом просто. А также рекомендуется чаще разговаривать с командой и нормально объяснять задачи. Но, это все вступит в силу только с 1 февраля 2027 года, так что вешаем себе календарь и зачеркиваем дни и даты до 1 февраля следующего года. Ну, а пока что, не знаю, вот есть почти полгода у руководства, как поменять свое отношение. Потренироваться, может быть, поговорить со своими сотрудниками. Ну и, наконец, узнать, как их зовут, может быть. Погнали дальше.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Под Фэстбой и Раф в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Здесь и сейчас, 9.20 в столице. По такой крутой трек мы движемся дальше. И я напоминаю тебе, что в нашем эфире продолжается третий этап суперпроекта «Билеты в лето». Его мы назвали «Турецкий вайб». Да. Главный приз — это морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Так что лови сигнал ведущего в течение дня, дозванивайся в эфир и занимай свое место в финале. Ну а 14 августа мы с тобой вместе определим победителя, который пополнит копилку своих впечатлений незабываемым путешествием. Все подробности и правила акции на сайте loveradio.ru, категория 18+. Ну а после небольшой паузы Джон Сами, Девол, Джулия Чёрч, Shade of the Blue.
1: Красавцы Лав Радио. Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: теперь милый не пара?
1: Будет лучше или не будет, мы узнаем с тобой прямо сейчас в гороскопе. Ну а пока говорим спасибо Люсе Чеботиной за бывшего.
2: 3, 2, 1. Стартрип.
1: Обращайте внимание на мелочи, они могут раскрыть новые шансы.
0: Тельцы.
1: Используйте свои творческие способности для решения рабочих задач.
0: Близнецы.
1: Ваша энергия сбивает с ног, пора этим воспользоваться.
0: Раки.
1: Искренний разговор с близким человеком поможет снять напряжение.
0: Львы.
1: Сегодня старайтесь избегать конфликтов.
0: Девы.
1: Не позволяйте непредвиденным обстоятельствам выбить вас из колеи.
0: Весы.
1: Возможен удачный день в финансовых делах.
0: Скорпионы.
1: Способность гибко реагировать на изменения поможет вам избежать стресса.
0: Стрельцы.
1: Старайтесь сохранять хладнокровие, даже если вокруг все кипит.
0: Козероги.
1: Не бойтесь проявлять свои лидерские качества и организовывать рабочие процессы. Все получится.
0: Водолеи.
1: Непрерывный труд может привести к усталости. Дайте себе время на отдых.
0: Рыбы.
1: И для всех, для нас, для рыб, действуйте решительно и ничего не бойтесь. Вселенная подскажет путь всем знакам зодиака. Погнали дальше.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

и чувств. Елка в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Прямо сейчас ее витражи. Просыпаемся также под этот трек. 9.45 в Москве. Ну и прямо сейчас я хочу с удовольствием пригласить тебя в игрушку «Сорванцы». Пиши в наш Макс 8-915-300-106-6, что хочешь принять участие. Хочу, пиши. Хочу, пиши «Сорванцы». Все, что хочешь, пиши. Я тебя замечу, перезвоню и будем отгадывать город, который я загадал по стоимости билета в него. Погнали!

0: Gone Wild, Робин Шульц, Сирил, Сэм Мартин в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Да, мир сошел с ума. Мы с тобой тоже прямо сейчас немножечко посходим с ума в игре «Сорванцы». И я, конечно, хочу познакомить всех с нашим слушателем Алексеем из Питера. Леха, привет!
1: Привет, привет!
0: Привет, чем занимаешься в это утро?
1: В отпуске отдыхаю.
0: О, а ты в доме сейчас в Питере, правильно?
1: Нет, я сейчас в Тверской области.
0: В Тверской области. Ну и как там? Хорошо, где-то на речке ты, на Волге?
1: Да,

0: Ну, не знаю, наверное, может, в Тверь поехал бы.
1: В Тверь?
0: Да.
1: Хорошее направление, там много всего классного. Я там был, и, кстати, очень вкусные рестораны там. Но прямо сейчас мы с тобой сорвемся в один из городов, который я загадал. И туда слетать прямым рейсом эконом-классом стоит 44 213 наших отечественных рубликов. Вот как ты думаешь, куда эта стоимость нас отправит с тобой? Челябинск, Гомель или Дубай? Челябинск, Гомель или Челябинск — это у нас, Гомель — Белоруссия, Дубай — это Emirates.
0: Ну, я думаю, Дубай.
1: Почему ты так?
0: Экономом.
1: А что, в Челябинск за 44 тысячи не летают?
0: Нет, ну это слишком дорого.
1: Так, ну может быть...
0: Я в Калининград летаю за 12.
1: Может быть, я тебе подкину подсказочку? Есть желание? Чтобы так, уверен. Да, тебе для того, чтобы подсказку получить, нужно признаться кому-то в любви. Готов?
0: Ну, твоей жене, наверное, Марине.
1: Давай, ждем.
0: Давай. Я, Мариночка, тебя очень сильно люблю. Самая дорогая моя.
1: Отлично. Она сейчас не рядом или, может быть, где-то
0: не рядом?
1: Не рядом. Окей. Смотри, подсказка такая, специально для тебя. До 2015 года в этом городе фактически не было почтовых индексов и названий улиц.
0: Так. Так.
1: Ну, кажется, что Челябинск, да?
0: Ну, кажется, что Челябинск, да.
1: Но тебе как кажется? 44 тысячи. Представляешь, в Челябинск улететь? Обнищать можно.
0: Ну...
1: Давай отвечать. У нас с тобой Челябинск, Гомель или Дубай?
0: Так. Сейчас, секундочку.
1: Не надо, не надо.
0: Гомель, давай, Гомель.
1: Ты уверен?
0: Ну, почти уверен.
1: 44 тысячи в Гомель.
0: Да.
1: 44 тысячи в Гомель. Леха, ну вот, сбил я тебя. К сожалению, это не Гомель, Леха, это Дубай. Ага. Это был Дубай.
0: Ну, Дубай, да, блин.
1: Да, я тебе, слушай, вот немножечко сочувствую, потому что был очень близок. Ты сначала сказал Дубай, в Челябинск стоит слетать 12 757 сейчас, ну вот ты как и в Калининград. А в Гомель сейчас можно сорваться за 24 386. Вот, так
0: буду
1: что
0: теперь знать.
1: Не расстраивайся, а ты в любом случае победитель.
0: Я в отпуске, мне расстраиваться не
1: грех. Да, желаю всем твоего настроения, неважно, в отпуске вы или не в отпуске. Люки, спасибо большое. А мы продолжаем совсем скоро. Tame Impala, Джинни Дракула.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У «Максимату», Москва, улица Красная Пресня, 24. У «Гарян» 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: We'll be right back.

0: Москве 10. Love
1: News. Банки начали отменять комиссию при покупке старых долларов. Дочка Николь Кидман станет моделью. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Многие крупные банки нашей страны перестали брать комиссию при покупке старых долларов или продаже новых, пишет РИА Новости. Ограничения отменили в том числе в Сбере, ВТБ и ПСБ, но пока оставили в Альфа-банке и Фурабанке. Напомню, комиссии были введены в начале прошлого года. В МВД напомнили о нарушениях ПДД, штраф за который нельзя оплатить со скидкой в 25%. Это в том числе вождение в нетрезвом виде, повторный выезд на встречку, проезд на красный сигнал светофора, управление автомобилем без прав, повторное превышение скорости на 40 и более километров в час. Николь Кидман объяснила, почему разрешила дочке Санды работать моделью. По словам актрисы, она вспомнила, как сама начала сниматься в кино в 14 лет, и тогда ее мама ей позволила строить карьеру. Напомню, дочери знаменитости уже 18. В эфире Love Radio идет финальный этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Турецкий вайб». 14 августа мы определим третьего победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы оказаться в финале, звони после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции на сайте loveradio.ru, категория 18+. Проведение за экраном телефона более 6 часов в день повышает риски депрессии, а ограничение соцсетей до 30 минут может улучшить самочувствие. По словам врачей, когда человек сидит за экраном, возникает необходимость многозадачности из-за бесконечных уведомлений. Это разрывает фокус, мозгу сложнее глубоко обрабатывать информацию, ловить контекст и запоминать детали. Еще больше новостей найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Желаю тебе классного дня.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Понятно всем нам, что в телефон смотреть долго в экран – это вредно, а вот в компьютер смотреть на рабочем месте почему-то вот таких в последнее время заметок не прилетает нам. Вообще поменьше работать хочется, и вот в связи с этим у меня есть новость, которую мы 100% заслужили. Одиноких россиянок, между прочим, здесь предложили отпускать с работы в пятницу пораньше, чем других. Я так понимаю, пораньше, чем мужчин. Общественники уверены, что у этой категории граждан, у одиноких, значит, девушек, должно быть больше времени на уход за собой и на налаживание личной жизни. Вот эти общественники, я хочу спросить у вас, точнее, во-первых, сначала извинитесь, как говорится, а одинокие россияне, молодые люди, не имеют права такого тоже уходить там на 3-4 часа пораньше с работы по пятницам, чтобы, ну вот, с этими девушками одинокими и встретиться? Или... с кем тогда девушки будут встречаться? Друг с другом? Ну, вряд ли, я сомневаюсь. Или будут прихорашиваться все это время, чтобы вечером пойти на свидание? У меня лично несостыковка по этому вопросу. Я требую, выйду с флагом и буду требовать, чтобы мужчин тоже отпускали пораньше с работы. Одиноких мужчин, естественно. Ну, а там дальше, может быть, и демографию улучшим. Прямо сейчас Боусом Магнетик в твоих динамиках тоже заряжаемся. Ну, и, может быть, пораньше в пятницу уйдем, как думаете?
2: Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: от Слейтера. Здесь в эфире утреннего шоу «Красавцы Лав Радио». Дэнс, танцуй. Здесь 21 по столичному. Ну и пока мы с тобой танцуем, я тебе напомню, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но еще и смотреть интерактивный плейлист «Лав Радио Чат» на телеканале Муз-ТВ. Это такая специальная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе «Лав Радио ВКонтакте». Лучше же признание в любви или, например, сообщения о знакомствах окажутся еще на волнах Лав Радио. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Проект можно смотреть по четвергам в 16.00 по Москве и по пятницам в 9 утра. Категория 16+. Ну а после небольшой паузы здесь, в прямом эфире, «Медуза», Генри Камомайл, «Don't Wanna Go Home».
1: Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: радио.
1: Любишь, не любишь, это не важно.
0: Ваф радио.
2: Не сходи с ума.

0: радио.
1: Сады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Радио утреннее шоу «Красавцы» здесь с тобой. Fergalicious, только что, 10.34 по столице. Ну а дальше мы отправляемся с тобой в рубрику «Это вау».
1: Это вау.
0: Именно в ней мы обсуждаем с тобой, кто из звезд, когда и за что, сколько получил денег и немножечко завидуем. Ну, может быть, и не только из звезд. В 2007 году вышел фильм «Гангстер», и главные роли исполнили тогда Дензел Вашингтон и Рассел Кроу. Картина собрала более 260 миллионов долларов в прокате и получила две номинации «Оскар». За это уже мы говорим «молодцы», «круто». Но примечательна здесь другая история, закулисная. В 2004 за 4 недели до съемок этот проект отменили. Представляешь, его только спустя годы заново собрали с новой режиссерской группой и актерским составом. Отмена тогда обошлась Universal в 30 миллионов долларов. Ну, в основном это были выплаты по контрактам и отступные. Среди таких выплат был пуэрториканский актер Бенисио Дель Торо. Он получил 5 миллионов долларов за роль, но так и не появился на экране. Вот. Значит, всего он провел в фильме около 5 месяцев от переговоров до отмены, но его вклад в этот фильм ограничился только подготовкой и, возможно, чтением сценария. Вот представляешь себе, собрался ты в фильме сниматься, вот, а фильм отменили, ты готовишься, с тобой там что-то обсуждают, и ты такой, ну окей, да, ну вот я хочу, если вдруг что-то не срастется, 5 миллионов долларов. Они такие, ну ладно, что, подпишем, мы же Universal, у нас много денег. И, в принципе, не должно быть никаких отмен. А она, оп, и случается эта отмена. Им приходится всем выплачивать. Ты 5 миллионов взял, завернул, и тебя дальше даже обратно не позвали в новый каст этого фильма. Вот насколько нужно быть счастливым. Или, может быть, наоборот, кто-то скажет несчастным человеком, что тебя не вернули в фильм. Но у тебя, с другой стороны, 5 миллионов долларов есть. Что ты с ними сделаешь? Уважаемый Бенисио Дель Торо, правильно я говорю его имя? Да, приезжайте в Россию. У нас тут такие банковские вклады популярные и высокопроцентные, что вы сможете просто свои 5 миллионов положить и жить здесь очень и очень долго на хорошие проценты. Ну, вот такие вот у нас новости. Желаю всем 5 миллионов долларов просто так. Ну, а совсем скоро здесь в эфире Love Radio. Yeah, yeah, yes, heads will roll.
1: Это вау.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: от Heaven в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Очень динамично заканчиваем наш час, заканчиваем наш эфир, и шоу до завтра откланяться спешит, но не очень спешит. Я просто напомню тебе в финале, что мы сегодня с тобой обсуждали, как дистанцировать родителей от воспитания наших собственных чат и детей. И потом мне прилетел комментарий, что я, в принципе, даже не получала предложение от родителей участвовать, а хотела бы на самом деле. Завтра будет новый эфир, новое шоу и, конечно же, новая тема. Ну, а я, Макс Фабиан, остаюсь с тобой еще на 60 минут, а пока что послушаем Звонкова. Невероятно. В финале часа Lights, Camera, Action от Кайли Минок. Все, пока.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

квартиру сниму на суточный ром. Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
10: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
13: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
14: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
15: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
16: Телеканал «Пятница» представляет.
17: Я наследник рэпера Гуфа.
18: Младшая сестра Мии Бойко.
19: Я сын Алены Свириной.
16: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница».
20: 16+.
21: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
22: Я люблю тебя.
21: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
23: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями.

0: Москве 11.
1: Love News.
2: Банки ужесточат условия кредитования. У просмотра комедии обнаружили неожиданные эффекты для мозга. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Банки с 1 октября введут новые условия для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Если на обслуживание кредитов уходит более половины дохода, финорганизации смогут выдавать не больше 15% от общего объема таких суд. Для тех, у кого нагрузка превышает 80%, лимит составит 1%. Власти обсуждают изменение наказания для водителей, которые объезжают пробки по обочинам. Максимальная сумма штрафа за указанное нарушение может составить 5000 рублей, а не 2250, как в настоящее время. Уроки в школах будут отменять при заболеваемости гриппом, ОРВИ или COVID-19 выше 20%. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Кроме того, ведомство рекомендует проводить вакцинацию сотрудников образовательных учреждений против гриппа и обучать их мерам по профилактике указанных заболеваний. Семья Кардашьян-Дженнер добилась от суда выдачи постоянного запретительного ордера против мужчины, которого обвиняют в преследовании Кайли Дженнер. Кайлу Дуику больше нельзя приближаться к моделям и их родственникам ближе, чем на 91 метр, общаться со знаменитостями и пытаться выяснить адреса их проживания. Напомню, мужчина несколько лет следил за звездами, проникал в их дом и хотел купить себе особняк поблизости. Себастьян Стэн впервые стал отцом. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Просмотр комедии помогает человеку лучше распознавать едва заметные положительные эмоции на лицах окружающих. Как выяснили иностранные ученые в ходе эксперимента, добрые и смешные фильмы буквально повышают эмпатию. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня. Оставайся с нами.
0: Мы же продолжаем повышать эмпатию хорошей музыкой. Риана, Jay-Z, Umbrella. Прямо сейчас дальше послушаем Тедди Свимса, Мистер Known It All. Также будет Боб Синклер и Кайза. Ну и я, Макс Фавиан, проведу с тобой еще 60 минут. Всем привет!

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Меня зовут Мари Краймбрери. Лови самую светлую грусть в моем новом треке «Ты помнишь».
0: В эфире Love Radio.

0: Миша Миллер, Алекс Веля, бам-бам, в эфире Лав Радио. Ну вот и я тебе говорю бам-бам, потому что пришло время постучаться уже в наш прямой эфир тебе, для того, чтобы выйти в финал акции «Билеты в лето». Турецкий вайб прямо сейчас в самом разгаре. 14 числа мы определим финалиста, ну а пока что мы забираем людей в большой финал. А 14-го, я хочу сказать, мы определим победителя, конечно же. Прямо сейчас звони по номеру 8495-956-1066, выбирай свободную каюту в нашем виртуальном лайнере и выходи в большой финал.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Алан Уокер, Изабелла Мелькман и Кэтрин Райан Broken Strings здесь в эфире Love Radio. Ну и, конечно же, здесь же проект
1: «Билеты в лето. Турецкий вайб».
0: Очень скоро кто-то будет вайбить по-турецки, но прежде нам нужно забрать целую таблицу и из финалистов, которых, среди которых мы разыграем 14 числа поездку из Сочи в Турцию на белоснежном лайнере. Тебе нужно было дозвониться в эфир, в прямой эфир, и прямо сейчас у меня на линии Елена из Саратова. Лен, привет! Лена?
2: Ой, какой вы шумный, а какая
0: сильная. Елена,
3: да, привет.
0: Да, будь здесь со мной, пожалуйста, потому что прямо сейчас мы в прямом эфире. Все остальное не имеет никакого значения. Как твои дела, чем занимаешься?
3: Сижу дома, все нормально, на улице жарко.
0: В Саратове поэтому... сейчас жара?
3: Да, да.
0: Я тебя понял. А какие планы у тебя на этот летний сезон были?
3: Ну, честно говоря, не было никаких, потому что с работой небольшие проблемы.
0: Ага, отпуск поэтому ожидается или все?
3: Вы прям вовремя.
0: Вовремя, хорошо. Давай попробуем тебя отправить в большой финал проекта «Билеты в лето. Турецкий вайб». Тебе нужно забрать свободное место в нашем пока что виртуальном лайнере. 3 палубы, 10 кают. Куда ты заселишься?
3: Так, ну я вот ознакомилась, посмотрела. Угу. Если можно, 3-ю палубу, 10-ю каюту.
0: 3-я палуба, 10-я каюта. Нравится тебе там в уголочке укромненько, да?
3: Ну да. Давай. Я скромный человек.
0: Давай проверим, права ли ты в свободное ли это место и забираешь ли ты финал.
3: Угу.
4: Добро пожаловать в каюту.
0: Ура! Буквально с двух ног ты залетаешь в большой финал нашего проекта. Я тебя поздравляю. У тебя сегодня прекрасный день и проблем с работой, я думаю, что совсем скоро решатся. Мы же продолжаем. Впереди у нас Джонни и Федук. Совместная работа и лето. Также будет Шакира, Бёрн и Бой. Дай-дай.
1: «Билеты в лето» в эфире Love Radio.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
6: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Однозначно динамика в этой работе присутствует. Lose My Mind, теряем голову и самообладание по трек. Одноименный трек от Дона Толивера и Дожик. Это здесь в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Дальше еще больше саундтреков твоей любви. Крутые треки до конца часа. Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me, Lost Frequencies, Callum Scott, Where You Now тоже будут. Ну а я, Макс Фабиан, на этом прощаюсь с тобой уже совершенно точно. До завтра. Вернусь тебе на старте дня во время утреннего шоу «Красавцы Love Radio». Будем просыпаться вместе. Ну а пока тебе желаю крутого продолжения среды.
2: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которые мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
9: Ставите лайфхак от семейку Каяк.
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
11: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
12: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
13: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому. Действует 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.

столице полдень. Большой привет лично каждому, кто традиционно настроен на нашу волну. В ближайшие 20 минут здесь будут звонки Зара Ларсен, Beowulf, на старте Madonna, Dance Theory. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

0: Warning Signs, Ларин, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Большим музыкальным разнообразием приведем и следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу премьера «Если я буду танцевать» Баста и Майя Мишель.
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: За экватором часа Алекс Уоррен, «Fever Dream». И после короткой паузы AV «Meet Me in the Dark». Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы LAV-Радио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: ГОСТ на нормальное отношение к сотрудникам приняли в России. И по новому стандарту людей надо мотивировать, а не заставлять работать. И также по этому стандарту запрещается булить, перегружать. А также рекомендуется чаще разговаривать с командой и нормально объяснять задачи. Это все вступит в силу только с 1 февраля 2027 года. А пока что есть почти полгода у руководства потренироваться, может быть, поговорить со своими сотрудниками. Ну и, наконец, узнать, как их зовут, может быть.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточный».

0: Квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+. Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: впереди еще больше 100% хитов и саундтреков твоей любви. И вот с какими проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Прямо под занавес две премьеры. Кайго, Макс Макнаун, Take Me Back. Сразу после короткой паузы Баста и моя Мишель. Шикарная работа «Если я буду танцевать». Ну и продолжим делать это в новом часе. Здесь в эфире Love Radio. Оставайтесь и не пропустите.
2: Реклама.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали!
11: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
12: А в каком магазине можно купить все для школы?
13: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
14: У Максимов, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
15: Телеканал «Пятница» представляет.
16: Я наследник рэпера Гуфа.
17: Младшая сестра Мии Бойко.
18: Я сын Алены Свериной.
15: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
19: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-Радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
20: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
21: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.

столичных 13.00. Юлия Паршута, Джон Саммит, Градусы, Доджа Кэт. Это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Дэвид Гетта, Алиса и Мэдисон Лав, Never Going Home Tonight. В эфире Лав Радио, Максим Абдуллин. Всем большой привет. Оставайтесь с нами.

0: Юлия Паршута. Только что в эфире Love Radio. Кстати, уже 5 сентября артистка выступит в Зеленом театре на ВДНХ в Москве и исполнит свои главные хиты и другие треки. Категория 16+. Зрителей просят подготовиться к мощному выступлению, полному энергии и смыслов. Ну, а я пока расскажу, кого еще услышим до конца этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше. Вот кого еще встретим в ближайшие 40 минут. Сивиль Артики Асти, Бриллиант. Немного раньше норвежский дуэт The Bausa, Magnetic. Ну и вот кого встретим после короткой паузы через пару отличных треков. Лешу Свик, Не лето, Мэри Гу, Аритмия. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Радио представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.
2: Реклама.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Шикарная вещь для приятных моментов. The Bowser Magnetic. И, кстати, о них вы замечали, как одна случайная встреча в дороге может изменить весь день. Ну, знаете, когда садишься в машину с одним настроением, а выходишь с отличными впечатлениями и улыбкой. Макс Фабиан продолжает свой городской эксперимент с тарифом «Вместе» в Яндекс.Гоу. Это когда вы едете в одну сторону с попутчиком, каждый получает приятную скидку, а поездка превращается в приятное знакомство. Макс, привет! Ну что, каким открытием поделишься сегодня?
1: Салют. Слушай, главное открытие — это вот насколько же крутые люди нас с тобой окружают. И мы часто думаем, что вокруг все закрытые и отстраненные. А на самом деле, вот помнишь, как в детстве выносишь во двор мяч, и буквально через пару минут вокруг тебя уже компания единомышленников, хотя еще 5 минут назад вы даже знакомы не были. Вот у меня в поездках точь-в-точь такая же история. И прямо сейчас ко мне подсядет попутчик, с которым мы будем знакомиться и узнаем, есть ли у него интересные истории.
2: Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности.
1: Молодчик, здрасте.
3: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Меня зовут Георгий.
1: Очень приятно, меня зовут Макс Фабиан, я ведущий Love Radio. Собираю необычные истории, которые случились с людьми в такси для рубрики «Неслучайные связи». С вами когда-нибудь происходило что-то интересное в такси?
3: Да, кстати, была очень крутая история недавно.
1: Расскажете?
3: Конечно, конечно. Решил садиться с другом, вызвал такси, и через пару минут ко мне подсел попутчик. Он сразу начал говорить по телефону, и оказалось, что он работает в IT-компании. Я решил поинтересоваться, кем он работает, что за IT-компания. Оказалось, он руководитель в этой IT-компании. И так уж получилось, что у него уволились работники, и он ищет новых. И тут я, значит, понимаю, что нужно ловить удачу, и говорю, что я тоже как раз-таки ищу работу. Спрашиваю, кто тебе нужен? Он говорит, мне нужны аниматоры и монтажеры. И тут я говорю, ну это невозможно, я аниматор и монтажер. Мы договорились на собеседование. Видимо, он увидел мои горящие глаза. И на следующий день собеседование прошло, и оно прошло успешно, и теперь я работаю в новой компании благодаря просто счастливому случаю. Вот такая история.
1: Вообще очень круто. Ваша история еще раз доказывает, что случайности не случайны. Обычная дорога из пункта А в пункт Б может стать началом абсолютно нового этапа в жизни, вот как мы сейчас услышали от Георгия. Главное просто не бояться открываться людям вокруг. Кто знает, может быть, и ваша следующая поездка в такси станет поворотным моментом.
4: Неслучайные связи.

0: Алекс Уоррен, Ordinary. Это когда обычные вещи дарят, ну, совсем необычные ощущения. Вспомнить только, как мы с вами ощущали пух еще в прошлом месяце. Вот так же много у нас будет впереди твоих любимых хитов, среди которых и новинки тоже будут.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Под занавес этого часа история от Гарри Стайлза, As It Was, Civil Arctic Ice, с премьерой Бриллиант будут здесь после короткой

0: Финансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты, карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 127-27-76-29. Город Москва, 18+. Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
13: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
14: Я люблю тебя.
13: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
15: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

2 часа дня в столице. Выбирается Дэвид Гетта, Диско Лайнс, Олеса, Зиверт и Нилетто. И это еще не все, кто появится в первые 20 минут. На старте «Медуза» и «Henry Camomile», «Don't Wanna Go Home». У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь «Лав Радио».

0: Биракс и Дэвид Гетта, Sad Girls. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и к этой минуте забежим в ближайшее будущее и узнаем, с кем еще проведем остаток этого часа. В ближайшие 40 Люся Чеботина, Каблук.
2: Лучше я останусь среди своих подруг. Ты думал, буду...
0: Чуть раньше Тейм Импал и Дженни, Дракула. И после короткой паузы появится Тедди Суимс, Мистер Новидол. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Одиноких россиянок предложили отпускать с работы в пятницу пораньше. Я так понимаю, пораньше, чем мужчин. Общественники уверены, что у этой категории граждан должно быть больше времени на уход за собой и на налаживание личной жизни. У меня лично несостыковка по этому вопросу. Я требую, чтобы мужчин тоже отпускали пораньше с работы. Одиноких мужчин, естественно. Ну а там дальше мы и демографию улучшим.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Реклама. Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
2: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Феликс Йен из Арбариус. No such good time to be. Мы с вами хотели лето, просили, вот и получили. 29 градусов тепла, это по крайней мере в столице. У вас может быть еще жарче или наоборот прохладнее, но в любом случае констатируем, лето продолжается. Это здорово, да, и вне зависимости от цифр на термометрах и других условий в виде дождя, например. Летнее время продолжим украшать твоей любимой музыкой. И вот с какой завершим текущие 60 минут.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Под занавес этого часа Люси Чеботина, Каблук, Lil Nas X, Star Walking. Вспомним эту историю после короткой паузы, ну и продолжим вместе с твоей любимой музыкой в новом часе. Оставайся.
2: Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент НТБ.

0: июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свириновой.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
8: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

На столичных 15.00. По-прежнему лето, жара и компания 100% хитов. Такой план у нас на все следующее время. В ближайшие 20 минут Джоэл Кори, Диджей Смэш. На старте Хьюги Лимейл, Энджел Альтернейт, Moving to the Sun. Оставайтесь с нами.

0: в лето. Турецкий вайб.
1: Итак, друзья, мы по-прежнему дарим вам возможность провести отпуск в Турции в рамках суперпроекта «Билеты в лето. Турецкий вайб», в котором ты сможешь отправиться туда на лайнере «Астория Гранда» по системе «Все включено». Прямо сейчас дозванивайся в эфир и выбирай свободную каюту в нашем виртуальном лайнере, чтобы пройти в финал проекта. Номер прежний 8495-956-106-6. Категория 18+.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: «Турецкий вайб».
1: Это по-прежнему суперпроект «Билеты в лето. Турецкий вайб», в котором мы разыгрываем морской круиз в Турцию на лайнере «Астория Гранде». И чтобы попасть в финал, необходимо занять свободное место на нашем виртуальном лайнере, что прямо сейчас предстоит сделать Светлане. Света, ты в эфире, я тебя приветствую.
2: Да, здравствуйте, я в эфире.
1: Доброго дня, Свет. Ну, у меня такой вопрос.
2: Доброго.
1: Сразу, по поводу отпуска, да, и всего, что с этим связано. Есть ли у тебя какое-то, вот, три или хотя бы одно условие отпуска, проведенного на ура, лично для себя? Не знаю, что это может быть там, прыжок с парашютом?
2: На ура, да, это мечта как раз-таки попасть куда-нибудь просто на круизный лайнер.
1: Ага, ну... Не, мечта это хорошо. Мы, кстати, вот за нее будем бороться сейчас прям, да? Мы
2: да,
1: для этого
2: да,
1: здесь и собрались. А вот были вот у тебя какие-то отпуска же наверняка, правильно? До вот возможного, о котором сейчас речь идет. И вот был у тебя отпуск, который проведен, ну, вот прям идеально, по-твоему. И что для этого нужно сделать, как ты думаешь? Чтобы идеально провести отпуск. Ну, или лучше всего?
2: Лучше. Ну, у меня отпуск как бы всегда обычно дома. Проходит здесь, в Калининграде, на море ездим мы постоянно. Буквально недавно, целых 10 дней мы катались по замкам везде.
1: Так у тебя все рядом, море рядом. Так,
2: конечно.
1: Теперь ты понял. Ну все, я спрашиваю еще. Море-то рядом, ну тогда все понятно. Ну в общем, значит, чтобы море было, правильно? Вот оно и условие.
2: Чтобы море было, да.
1: У тебя просто все под рукой. Супер, хорошо, будем знать. Ну что, теперь приступим, значит, к причине, да, по которой мы здесь собрались, к основной части. У нас есть виртуальный лайнер, который состоит из трех палуб. На каждой палубе находится по 10 кают, и задача такая: не попасть в ту каюту, которая уже занята кем-то из предыдущих участников. Итак, палуба номер 1, 2 и 3, и по 10 кают в каждой. Какую выбираешь ты, Света?
2: Так, палуба номер 2.
1: Угу.
2: Каюта, ну, давайте, допустим, 8.
1: Каюта номер 8. Палуба 2, каюта 8, правильно тебя услышал, да?
2: Да.
1: Угу, супер. Ну все, хорошо, сейчас узнаем, там свободно вообще или нет. Постучимся в двери.
3: Добро пожаловать в каюту.
2: Ура!
1: Ура!
2: Ура!
1: Ура! Вторая палуба, 8-я каюта, твоя, Света. Вот уже висит табличка на двери, значит, с твоим именем. Я тебя с этим поздравляю, ты попадаешь в финал проекта.
2: Ой, спасибо огромное.
1: Ты рада?
2: Конечно, очень.
1: Ну, здорово. Ну и мы рады. Я тебе сообщу, что 14 августа в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы будем определять победителя, счастливчика, да, который, собственно, отправится в Турцию. И все подробности, все правила акции, друзья, вы, как всегда, можете найти на сайте lavradio.ru, категория 18+. Ну и не забывайте, что у вас тоже есть возможность принять участие в суперпроекте и попасть в финальный этап проекта, заняв свободное место в нашем виртуальном лайнере. Ну и, конечно, не отключайтесь, у нас впереди много хорошей музыки.
0: «Билеты в лето» в эфире «Лав Радио».

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Леди Гага, абракадабра, в эфире Love Radio. Ну а мы здесь наколдуем для тебя еще больше актуальных хитов и просто хорошей музыки. Давай расскажу, кто отметится под занавес этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И вот такая компания Ray Rudimental Regardless поставит точку. Пока длится лето, вспомним вот эту вещь: Summer of Love, Джеймс Картер, Леони и Сэм Фишер. И лирик с примерой аутентичная сразу после короткой паузы. Ну а новые 60 минут начнем с актуальных новостей.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О, банк.
11: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ.
12: Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00. Категория 16+.

0: На столичных 16.00. Love
1: News. Россияне смогут пополнять счета через любой банкомат. Названы сферы с самым большим ростом зарплат. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 октября заработает сервис, который позволит вносить наличные через банкомат в другом банке. В ЦБ уточнили, что новая функция будет реализована с помощью системы быстрых платежей. Однако возможность ее подключения остается на усмотрение кредитных организаций. Отмечается, что пополнить можно будет только свой счет, а доступная сумма за одну операцию составит не более 25 тысяч рублей. Также финансовые учреждения могут брать комиссию. Дело Федеральной антимонопольной службы против Apple не грозит работе айфонов в России, заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Напомню, ранее ФАС возбудила уголовное дело в отношении американской компании за неисполнение предупреждения о предустановке отечественного мессенджера Max и магазина приложений RuStore на устройствах Союз. Названы сферы с самым большим ростом зарплат. Как выяснил ТАСС, сильнее всего увеличились доходы специалистов проката и аренды предметов личного пользования, производство термоуглей, предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и на производстве оптических приборов. Джорджина Родригес ответила на критику ее фигуры. На фоне бурных обсуждений хейтеров после появления снимков с отдыха на Майорке, невеста Криштиану Роналду опубликовала пост, где открыто высказалась о любви к себе. По словам селебы, женское тело естественным образом меняется с возрастом и материнством, и важно принимать эти изменения. Продававший пироги с балкона «Москвич» придумал новый формат. Теперь доставлять десерты в руки будет аэростат. Инновацию молодой кондитер создал вместе с инженером МФТИ и назвал его первым в мире пироговым летательным аппаратом. Новое кафе будет работать всего лишь один день, однако когда и где, пока неизвестно. Это были новости.
0: Где бы вы ни находились, сделаем ваш день чуточку ярче с помощью 100% хитов. На одной волне с нами Ava Max, Elton John, Britney Spears. Первые 20 минут на старте проверенный хит DJ Smash Moscow Never Sleeps. Меня зовут Максим Абдулин. Оставайтесь с нами.

0: Макс, май, о май, в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Продолжим, как и всегда, все следующие 40 минут этого часа вместе с главными и стопроцентными хитами под занавес. Отметится премьера Shades of Blue, John Summit, The Vault и Julia Church. За квадром часа Шакира и Бёрн Бой, Die Die. И сразу после короткой паузы, AV, Meet Me in the Dark. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: А ты говоришь, Коста Лакоста только что в эфире Love Radio. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть две версии для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а теперь расскажу, кого ждать в последние минуты этого часа под занавес Филат Фикерас. Среди счастливых людей чуть раньше Джон Саммит, Деволт, Джулия Чорч, их премьера Shades of Blue, ну и визитная карточка The Neighborhood, Sweeter Weather сразу после короткой паузы. Еще больше саундтреков твоей любви в новом часе. Здесь в эфире Love Radio. Меня зовут Максим Абдулин. Оставайся с нами.
2: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У «Максима Групп. Москва». Улица Красная Пресня, 24. ОГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
10: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
11: Телеканал «Пятница» представляет.
12: Я наследник рэпера Гуфа.
13: Младшая сестра Мии Бойко.
14: Я сын Алены Свириной.
11: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Москве 5 часов вечера. Love
1: News. Некоторые товары могут подешеветь. Молодежь не играет в свадьбы из-за их стоимости. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Ряд товаров может подешеветь из-за закона о мониторинге цен. Об этом пишет news.ru со ссылкой на экспертов. По их словам, документ поможет определять этапы производственных цепочек, на которых увеличилась стоимость материалов и сырья. Это позволит властям понять причины инфляции и принять своевременные меры. Ранее президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет отслеживать цены на продовольственные товары на всех этапах их движения. В московских кинотеатрах начали продавать билеты на нашумевшего Человека-паука. Посмотреть новинку от Marvel можно будет с 20 августа. Стоимость сеанса начинается от 800 рублей. Напомню, мировая премьера состоялась 31 июля. За первые же выходные проката в США картина заработала 360 миллионов долларов, обойдя предыдущего лидера «Мстители. Финал». Столичные молодожены стали отказываться от свадеб из-за их стоимости. Так, современное торжество в Москве обойдется минимум в 2 миллиона рублей. По словам экспертов, за год организация мероприятия подорожала на 30%. Выросли цены на рестораны, фотографов, наряды и другие услуги. Love Radio дарит еще один шанс выиграть отдых мечты. В третьем финальном этапе акции «Билеты в лето» мы разыгрываем морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале акции, который состоится 14 августа. Все подробности и правила ты найдешь на сайте loveradio.ru. 18+. Итальянец случайно выбросил в мусор лотерейный билет на 1 000 000 евро. Мужчина ошибочно решил, что не выиграл приз, так как на бюллетене стояла отметка о невозможности выплаты крупной суммы в пункте продажи. В итоге счастливчику повезло дважды. Спустя сутки поисков на свалке невредимый билет обнаружили в проколотом пакете. Это были новости.
0: Обожаю среду и объявляю ее первым днем, когда официально можно говорить «давай после выходных». Это Love Radio, с этого часа с тобой я, Дима Вебер. Всем классного дня на старте The Balls and Magnetic. Поехали!

0: Если вам тяжело дается утренняя продуктивность, поучитесь уверенности у певицы Сиа. Эта женщина умудрилась стать главной поп иконой планеты, вообще не показывая своего лица из-под гигантского двухцветного парика. Главный мировой гимн всех сильных и независимых, под который хочется не просто дойти до работы, а с ноги открыть дверь в кабинет босса. Но мы, конечно, этого не будем делать. Unstoppable только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее треки, которые помогут поддержать уровень рабочей продуктивности. Ближе к концу часа Ханна «Любовь навсегда». Чуть ранее «Медуза» Henry Camomile «Don't Wanna Go Home». Ну а после рекламы Алекс Ворен «Fever Dream». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Саратов Радио представляет.
1: Греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное – внимательно слушай «Лав-радио».
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
1: Категория 18+.
3: Реклама.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
5: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
7: Телефон рекламной службы «Лав-радио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Если вы думали, что в одну реку нельзя войти дважды, то немецкий дуэт Two Colors умудрился затащить туда легендарных датчан Safri Duo вместе с их безумными бонго-барабанами из нашего детства. Добавляем к этой ностальгической дискотеке немного современного цинизма и красивого вокала от Криса де Серанди. Только что на волнах Love Radio мощнейший бенгер Cynical.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И до конца часа у нас остается буквально 10 минут, в которые мы успеем подбросить немного позитива. Далее звонкий трек «Невероятно», вслед за ним Алак и Дженнифер Лопес «Everything's Fine».
2: Реклама.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Акведы.
10: Выбраны.
11: Документы для регистрации ИП.
10: Готовы.
12: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
13: Подключены. Поехали.
14: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
15: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
16: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
17: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
18: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
19: В этом весь Т.
18: И в этом весь ты.
20: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
21: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
22: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
23: Сергей

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: В Москве 6 часов вечера. Love
1: News. Власти ожидают увеличения роста цен к концу года. Медкарта станет доступна на госуслугах. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Банк России повысил прогноз по инфляции на этот год до 6-7% вместо прежних 4,5-5. Как сообщает Коммерсант, по итогам второго квартала этот показатель уже достиг 6%. В регуляторе отметили, что в июне и июле рост цен ускорился в первую очередь на фоне подорожания нефтепродуктов. При этом в ЦБ рассчитывают на постепенную стабилизацию топливного рынка и замедление процессов во второй половине 2026-го. Россияне смогут просматривать электронную медицинскую карту, включая все рекомендации и выписки, в своем личном кабинете на портале госуслуг. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Мера позволит сократить время на походы в поликлинику для того, чтобы узнать анализы. В Госдуме призвали пересмотреть список олимпиад, которые дают льготы при поступлении в вузы. Об этом сообщает Москва-24. Поводом стал случай, когда абитуриент с 310 баллами не прошел на бюджет. По словам депутатов, такие ситуации единичны, однако требуют проверок. В Wildberries опровергли слухи о переносе логистических центров за пределы России, пишет ТАСС. Ранее в Министерстве торговли Казахстана заявили, что компания строит в республике порядка 260 тысяч квадратных метров складов. Их планируют ввести в строй уже со следующего года. Билли Айлиш впервые сыграет главную роль в полнометражном фильме. Подробности на модном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие и шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+.
0: Ну, по традиции, это были новости. С вами была Юлия Белякова. А это я, Дима Вебер. Это Love Radio. Всем классного вечера. Думаю, радость сопоставима с тем моментом, когда наступает Новый год. А у нас что? У нас конец рабочего дня. Тедди Свимс на старте.

0: о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Меня зовут Мария Краймбрери. Лови самую светлую грусть в моем новом треке «Ты помнишь».
0: В эфире Love Radio.

0: должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.
1: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый. Мари Краймбрери решила устроить нам сеанс коллективной ностальгии, чтобы мы вспомнили свои выпускные и первую любовь. С грустью вспоминаем времена, когда доллар стоил по 7 рублей, а главной проблемой в жизни была контрольная по алгебре. Свежий трек «Ты помнишь» только что на волнах Love Radio.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Но далее треки, которые вернут нас к настоящему. Ближе к концу часа. Добро, море, привет.
3: Море, привет.
1: Чуть ранее Ариана Гранде «Hate that made you love me». После рекламы Хьюги Лимел Энджел «Alternate Moving to the Sun». Это Love Radio, Sound

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: ГОСТ на нормальное отношение к сотрудникам приняли в России. И по новому стандарту людей надо мотивировать, а не заставлять работать. И также по этому стандарту запрещается булить, перегружать. А также рекомендуется чаще разговаривать с командой и нормально объяснять задачи. Это все вступит в силу только с 1 февраля 2027 года. А пока что есть почти полгода у руководства потренироваться, может быть, поговорить со своими сотрудниками. Ну и, наконец, узнать, как их зовут, может быть.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточный рубль. 6+.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Француз Паскаль Летублон изначально написал этот трек без единого слова, и под него годами молча танцевали миллионы людей в коротких видеороликах. Но стоило позвать немецкую вокалистку Леони, чтобы она спела поверх этого вирусного гитарного перебора, для потерянной любви нашелся свой настоящий гимн. Танцуем вместе в Слав Радио и завершаем этот рабочий день.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Слав Радио.
0: Сразу после рекламы для тебя Holiday Boy с работой «Пожары». Ну а завершим эти музыкальные 60 минут работы «Самсон» от коллектива «Texas».
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
8: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты.
12: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
13: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
15: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
16: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
18: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
19: Мы снова танцуем.

0: Москве 7 часов вечера. Love
1: News. Между Россией и Кубой могут возобновить авиасообщения. Известный футболист раскрыл роман. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Власти России и Кубы стремятся вернуть прямое авиасообщение, однако сложности появляются на фоне нехватки топлива в республике. Как пишет РИА Новости, Гавана пока не может обеспечить заправку самолетов ни на острове, ни в соседних странах.

0: Введение платных электронных разрешений на въезд в Казахстан может осложнить поездки россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. В организации отметили, что пока неизвестно, распространятся ли новые правила на граждан стран Евразийского экономического союза и сколько будет стоить оформление документа. Новую систему планируют вводить уже в этом году. У москвичей появилась возможность заказывать ключевые медицинские справки голосом с помощью навыка ИИ-ассистента Алисы. Как сообщила заммэр Анастасия Ракова, нейросеть подскажет, какие документы доступны, поможет оформить нужный и узнать, где получить бумажную копию. Чтобы воспользоваться услугой, нужно быть прикрепленным к городской поликлинике и подключить навык Алисы к своему профилю в приложении «Емиас-инфо». Планировать поездки на концерты за рубеж стоит заранее, так как покупка билетов, бронирование гостиниц и авиаперелетов в последний момент может обходиться дороже. Помимо этого, эксперты рекомендуют пользоваться услугами проверенных турагентов, которые помогут организовать маршрут и трансферы. При этом, если главная цель путешествия – музыкальное выступление, предпочтительнее выбирать варианты букинга с возможностью отмены без существенных потерь. Килиан Мбаппе подтвердил роман с Эстер Экспосито. Футболист опубликовал кадры из отпуска, по которым поклонники сразу поняли, что снимки были сделаны во время совместного путешествия с актрисой. Напомню, информация об отношениях селеб появилась весной этого года. Это были новости Love Radio.
1: Чтобы твоя внутренняя царица не превратилась в крестьянку, думаю, что тебе пора закругляться с работы на сегодня. Ноготочки сами себя ли сделают? Парни, без обид, пашем дальше. Это Love Radio и Дима Вебер на старте мечи. Call DJ Gojo, Джейсон Деруло и Мелоди.

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Дэвид Гетта решил устроить международный консилиум по выяснению отношений, пригласив американку Бибо Рексу, чтобы устроить сцену ревности, а колумбийца Джей Балвина добавить в этот скандал немного горячих латиноамериканских танцев. Если ваша половинка до сих пор не занесла вас в контакты по имени, надо было сделать погромче и требовать к себе уважения. Только что на Love Radio, Say My Name.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а сразу после рекламы артисты, которых мы не только знаем по именам, но и дружно подпеваем эти хиты. Кайго, Макс Макнаун с работой Take My Back. Сразу после рекламы, ну а следом Дуа Липа и Худини.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свириной.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. С 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
14: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
15: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав Радио.
16: Я люблю тебя.
15: Лав Радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
17: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
18: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

0: Москве 8 часов вечера. Если в сердце живет любовь, то самое время подкрутить ваши кардиограммы прямо по курсу ток, бегущий по радиоволнам прямиком в ваши танцевальные души. Я Дима Вебер, это Love Radio, далее Love Power и DJ Light.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: плохое настроение растворяется в небытие, морщины разглаживаются, а ты, как этот летний вечер, непредсказуем. Это был DJ Light и проект «Разжигающий страсти» Love Power.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну, а мы с тобой продолжаем держать ритм. В ближайшие 40 минут услышишь. Ближе к концу часа Севиль, Артик Асти, «Бриллиант». Чуть ранее Акмаль, «Любовная».
2: Падай в мои объятья, нам так лучше, в городе все пах.
0: Ну а вскоре после рекламы Баиндия, Чой Моч, Шаде.
3: Она танцует под Шаде, танцы прямо на мне, танцы прямо во тьме.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Love Radio.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лав Радио представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Всем привет, слушателям Лав Радио. Меня зовут Акмаль. Встречайте мою новую песню под названием «Любовная».
1: В эфире Лав Радио.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Селена Гомес в продолжении часа с работой Slow Down. Ну а я напомню, что признаться в любви на всю страну можно в Love Radio чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Давай создавать романтику вместе. Возрастное ограничение 16+, а самые трогательные я готов зачитать прямо сейчас. Пишет Машуля 2312. Евгешка, действуй, Настя любит тебя, а ты не отвечаешь взаимностью. Александр Клупов, Светочка, моя любимая, люблю тебя больше всех на свете, будь со мной навсегда. Сергей Завьялов, Эвелиночка, родная моя, я тебя очень сильно люблю, ты у меня самая-самая лучшая. От Максима Столярова послание Анны Чернышова, ты любовь всей моей жизни. Егор, 92882, Сонечка, я тебя люблю, давай встречаться, надеюсь, взаимно. И от Адельки, 71, безумно люблю своих детей, дочку, сыночка, самая большая любовь всей моей жизни, это мои дети.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
7: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свириной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. С 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

Москве 9 вечера. Кофе, музыка, любовь, минимальный набор городского джентльмена. Самое время поднять вечерние паруса и отдаться воле ветра свободы. С тобой Дима Вебер и Love Radio. Первый в часе Медузы. Генри Камомайл. Don't wanna go home.

0: Диджей Леонид Руденко решил, что обычного вокала для хорошего клубного трека маловато, поэтому пригласил спеть прощальную балладу целого британского оперного артиста Макса Фредриксона. Если вам тоже хочется эффектно и драматично захлопнуть дверь перед чьим-то носом на будущее, сохраняйте этот трек в избранное. Goodbye.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а нам с вами еще не пришло время прощаться, так что ответственность за лучшее музыкальное наполнение часа по-прежнему лежит на мне. С вами я, Дим Вебер, а вот те, кто нас порадует своим появлением в ближайшие 40 минут. Ближе к концу часа, Айова и работа мы. После рекламы Шакира и Берна Бой «Дай-дай». Ну а немногим позже Амчалиша «Черновик».
2: Закрываешь пусто, закрываешь тесно, мы черновик.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5. Номер 4.

0: Песня номер один. За любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Если ваш бывший вернулся к своей бывшей, не спешите расстраиваться, просто берите пример Сабрины Карпентер, которая умудрилась упаковать всю свою токсичность и 1.5 метра роста в главный мстительный поп-хит сезона. Идеальный трек — напоминание о том, что новая пассия вашего бывшего обречена буквально чувствовать ваш вкус при каждом их поцелуе. Только что в эфире Love Radio Taste.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Касаемо музыкальной очереди, представить свои треки в эфире спешит Айова. Услышим работу мы далее. LMFAO с мантрой, которую мы должны повторять каждый вечер. I sexy and I know it. Ну а завершим час со страшной работой Burn от Ellie Goulding.

Москве 10 вечера. Лав Радио — это не просто волна, это целая философия. Думаю, скоро нас начнут преподавать в университетах. Ну а пока вашим личным профессором буду я, Дима Вевер. Приступаем к изучению материала. Первые в часе. Хюгель, ML Angel, Ultranate, Moving to the Sun.

0: Если вы думали, что настоящая телепатия — это выдумка экстрасенсов, то румынская поп-дива Оливия Адамс и колумбиец Дилан Фуэнтес докажут обратное. Ведь они умудрились понять друг друга без слов. Гипнотический трек, в котором парень обещает любить свою половинку, как Гомер любил Мардж. Надеюсь, ваши внутренние антенны настроены на волну 100% взаимопонимания. Только что в эфире Love Radio. Телепатия.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: В ближайшие 40 минут мы точно будем на одной волне. Ближе к концу часа услышишь лирик аутентичная. Чуть ранее Five Star Family, Fargo, перемотай. Вскоре после рекламы Alex Warren, Fever Dream. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы
2: закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.

0: красиво, сочно и по-настоящему. Это Элисон Брук и Boogie with the Hoodie в продолжении музыкального часа на волнах Love Radio с работы Hips Don't Lie. Я уж не знаю, где искать правды, но в бедрах она наверняка есть. С вами Дима Вебер.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и настало время, друзья, с вами попрощаться на сегодня, но прежде чем откланяться, расскажу, чем же закончится эти музыкальные 60 минут. Далее для вас лирик, работа аутентичная, вслед за ними Алекс Гаудин и Crystal Waters, работа Destination Calabria, ну а завершит этот час Madison Beer и работа Bittersweet. На сим все, пока, услышимся завтра здесь, на любимой волне.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Love Radio.
2: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Love Radio еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.

Далее час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
2: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
2: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Тимофеев Радио представляет.
1: Греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное – внимательно слушай Love Radio.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.

0: проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29.